Дорогие слушатели, в связи с политикой перестройки и гласности, проводимых в Советском Союзе по инициативе генерального секретаря Горбачева, мне доставляет большое удовольствие представить вам выступающий на благо баварско-советской дружбы ансамбль «Stone Wung String Band».